0: Нанок FM пилерисаарути
1: фитнес киэлимут тикиллуарит инунерит сивитсоруп суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Силес иннуфишаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима киоски танама оннуанаарлуа тассиуссисаппа
1: Илумут Дима Киоск by Night нутаасиасаарпо тесса аппитаарникуувер тоно коонхаангэту бисигаани акиуссинерта акероннаарторпо
4: аттайлу
3: а ухаасууси дэмутаакки
2: амаюку кап нуулс
3: идэмутаакки
5: Дима Киоск яасит кэшуттулиу кэшуттулиу
1: акисуанерит фестивал 2026 Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort manna, at Gisvandet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlu, Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober på pinga juani. Susset amelu hinder ikke man idu. Når du nakotak 14.00 lumit er lagt til kommer på. I sidste susset Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I andre sin nabut. Jeg kan svare noget festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget at rande op bare sat du med.
0: Nanok FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпигасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: Нанок FM биларисаарутит
1: фитнес киэлимут тикиллуарит инунерит сивитсорук суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсорук мит ити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит Ишлит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиисортарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Силе финнерфи шаккииса
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаалунакаана лима иссуа
3: аатаана лима киоски таанамаа оннуанаарилуа тассиуссисарпо
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kone Rangetu, Pisigani, Hussein, Ekeron Natapo.
4: Ah, Tailo.
3: Ah, Uasusi, Mutaki.
2: Ah, my cup noodles.
1: Lima Kiosk, yes, it. Casual to live. Akisuanarit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, ugjort mandag, at Kisuan og Festival i Nusvimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo læner tændkring i de sejte til Susartorlu, Magua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nun akirangit tumik tusan nati tisawasak afiling nonna oktu papinga yuani. Susset amelu hindari kammanidu neduna akotak fiyotun nonna lumiit ahlaktik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music kimi nune nukimidu pisi anraksin naput. Akisuan art festivalimi tekus saagut kadalit nunani tusan nara tukan nopasatumi.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM

0: нанок FM инуякатигиннуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиане Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100
2: MHz ну мутилассами килимасаарут
3: сисамангорнэрми септембарипсутниани мимерсоқ уллааккут сиаллерлуни уалинерани сеқиннаарссаллуни уллуккут арфинерпингусуник уннуаккуллу сисаманик киассангатиннеқарпоқ аннораакуя 6 секундимут митерит 14 тунгаанут суккассу сеқартассаақ
2: вэр усекн фонук
3: torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: инченчимик патаячим пиццаасумик акимуллалеккуттумик писагаагартитсиба сулиффигарфит микисут нанормитияп инченчимик нэқорфигибай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимкисалу аллаппиммисулисунут таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 6095 аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормития килими паасисақарнеруит
1: Nanoq FM.